0: Антон Александрович!
1: Ну, как всегда, на благо нашей культуры. Спасибо вам огромное. Спасибо.
0: Спасибо, господа.
1: Спасибо, девочки. Как всегда.
0: Спасибо, господа.
1: Спасибо, девочки. Как всегда.

0: Аплодисменты. Максим Ильич, ну, как всегда, спасибо. Не подвели, не подвели.
1: Спасибо, спасибо.
0: Спасибо большое, спасибо. Спасибо огромное.

0: Руфаночка, браво! Руфаночка, ну, красавица. Ну, ну какая умница. После этой песни, после этого исполнения в Москве вас всегда будут ждать.
1: Надеюсь.
0: Поэтому работаем на благо культуры нашей страны. Спасибо. Спасибо. После этого исполнения в Москве вас всегда будут ждать.
1: Надеюсь.
0: Поэтому работаем на благо культуры нашей страны. Спасибо.

Понимать, что хочешь ты, и когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое, я о своем кричу. Я тебя найду и без колебаний стану тебе.